0: Позвонок. Проходите. Да.
1: 46009 Edward.
0: Let me go over the next.
1: Adam Zebra Young, 6491.
0: Okay.
1: Okay.